вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодки смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду и снег-то сябров. По мы ни коли, ни шоу, ни столи, один без одного.

0: Що не часто жила у Гденську, зараз переїхала у Варшаву. Чому?
1: Кохання. Я зустріла Женю, зрозуміла, ну ось, літерально переїхала до його. Тому вельми банально все. Я люблю Гданьск, мне вельми подобается Гданьск, и он спокойный для меня, я интроверт. Я не люблю общаться. Я люблю сидеть дома и писать музыку. Тому Гданьск был для меня идеальным. Там, ну, литерально просто сидишь у себя у хати, пишешь музыку, едешь до моря. Супер! А тут завсёды что-то отбывается. Была на рефешенде. И мне вельми подобается, я люблю рефешенд. Я вельми хочу туда ходить. А лишь потребно же ходить. И я не могу сказать «нет», потому что мне подобается. И зараз таки мой интроверт плача, а экстраверт, який сидел за кратами в Гданьску, такой «нареште, ходим». Тому для меня еще я не ведаю, как компенсовать эту энергию, которую я отдаю, потому что я занадто при контакте с людьми отдаю энергию, и потом я ничего не могу робить, я просто лежу. Я еще не ведаю, что мне с этим робить, але мне подобается.
0: Сколько месяцев уже ты в Варшаве живешь?
1: Пару тыдню. Литерально проехала у вересня. Ось тільки-тільки.

0: ці ёсць уже планы на перспектыву?
1: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я уже все пережила, а продакшн занял шмат часу. Миксинг и мастеринг. А я уже отчуваю иншее. У меня уже иншее життё. Я уже переехала. У меня уже новый этап. И тому уже есть велизарные скетчи до новых песен. И мне вельми цікаво поглядеть, а як яны будут худшать, потому что я завсёды николи не веду. У меня есть идеал у голове. Я вельми люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead. Вот это моё гучанне. Просто мары. Fountains, DC, Gorillaz. Але оно так не отрымливается. Я не веду, чому. И мне так цікаво поглядеть, те отрымается на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю, але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Просто я заўсёды такая: вау, гэта штосьці іншае.
0: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
1: Я живу вельми хутка, литерально просто наверстываю то, что я не прожила, потому что до 28 годов я не лишу, что я жила, я вельми была спокойной, было шмат сорому, я ничего себе не дозволяла, и карасей, до 28 лет я лишу, чтобы меня навод не было. И тому у меня зараз все, что я в себе позбирала, в опыт, там, житё и все, чему я не давала выходить, оно зараз выходит. Уже 4-й альбом за 3 года. То бок, это шмат. И так само я раблю выставы. То бок, у гэты же момент. Там, 2 Warsaw Gallery Week за 2 года, это шмат. Мне подается, что дедлайн наступный год, потому что житё вельми, вельми хутка иди, все изменяется, и как той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ўжо хачу рабіць, выйдзе. А інакш оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Концерты, туры?
1: Тут тяжко. Нема лейбла, нема менеджменту, нема ничего. Ты такий маленький, сидишь и не ведаешь, а як это организовывать. Навод есть допомога, але так каб навод тур, як его зарабить, каб не выйти у минус, я не веду. Просто я не веду, як это робить. Тому не думаю, что атрымается что-то великое, але мы вельми будем спробовать, как были просто концерты у моих любимых городах Польши. И так отрымливается, что нас запросили, и мы будем уже у Германии. Ну, можно так подвязать, что это будет такой невеличкий тур, але так как плановать и робить тур у Франции, например, где я мару, альбо там, не веду, еще я покуль не веду, як это робить. Это покуль что вельми-вельми тяжко для меня.
0: В твоих любимых городах Польши это какие? Варшава, Гданьск?
1: Краков. Я гляджу по тому, как нас сустракали в прошлые разы, и Краков это просто любовь такая, вау. Я догэтуль памятаю, после Кракова я зрозумела, я хочу выступать. Коли так будет заусёды, это лепшее, что в моем жизни здарылося. Такие теплые люди. Не ведают, чему Краков так слухая, але слухая. Это было супер. Тому, спадзяюся, яшчэ сустрэнемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Война в Украине. Чим погрожает закрытие мостов праз Дніпро? Латушка обмерковал у МЗС Франции ситуацию с правами человека у Беларуси. Лауреаты премии «Гідруйця» будут обвешчаны 7 листопада у Гданиску. В студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Закрытие мостов праз Дніпр обернется логистичным кошмаром для Киева и всей Украины. Такий прогноз дает The New York Times. Российскими бомбардировками разбурить мосты было бы складано. Это великие бетонные збудования, которые треба было бы обстреливать несколько разов, как знести. Тем не менее, атаки могут ослабить опорные конструкции и захватить улады, закрыть их на невызначенный термин, каби позбегнуть ризики обвалювання. По мостах праз Дніпр перевозяться продукти харчування і обсталювання. У випадку закриття мостов альтернативних шляхов буде вельми мало. Так само видання пише, що під час перемовав поміж США і Росією об спиненні війни в Україні баки обмірковують шматмільярдну зділку, зв'язану з активами російської нафтової компанії «Лукойл». Зділка може охопити нафтове родовище, нафтоперепрацьовуючі заводи і сітку автозаправочних станцій «Лукойла» у різних країнах. Говорка йде у приватності про родовище у Камеруні, нафтоперепрацьовуючі підприємства у Європі і автозаправочні станції в американському штаті Нью-Джерсі. Для її реалізації спотребиться ухвалення урада у США і Росії. Тему цієї зділки, як стверджає The New York Таймс со спасылкой на досвідчаные крыніцы, Владимир Путин закранул подчас сустрэчы с представниками Белого дома Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером у Кремля 5 вересня. Белый дом, Министерство финансов США и компания «Лукойл» не отказали на запыты с просьбой прокомментовать информацию. Про ситуацию с правами человека в белорусской державе проинформовал директора департамента Министерства замешанных справ Франции по континентальной Европе Арно Гюа де Новага спецпредставника МЗС по Белоруссии Микаэля Ру. 2 кастрычника у Парыжа наместник кіраўніцы об'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка. Цитата. Таксама паведаміў пра дзейнасць дэмакратычных інстытутаў і грамадзянскай супольнасці, а таксама пра стратэгію дэмакратычных сілаў па выхаду з глыбокага крызісу ў Беларусі праз арганізацыю круглага стала, заявіў Латушка. Паводле яго слоў, на сустрэчы з чальцамі камісіі па замежных справах Национальной Ассамблеи Франции, керовником парламентской группы международных доследований по Беларуси Фредериком Петти, обмерковали ситуацию безпеки в регионе и так само тезис об тем, что забеспечить безпеку в регионе Европы без внутриполитичных изменений в Беларуси немагчыма. Витебские мытники затримали на меже с Россией партию незаконно увезенной никотиновой продукции на 180 тысяч рублей. По поводу информации пресс-службы Державного мытного комитета, товары транспортировались из России у грузовом автомобиле Ивека белорусского перевозчика. При проверке высветлено, что перевозка ожидавлялась по поводу несоправданных документов. Заявленные у их известки не отповедали речаисности. Позначенная фирма отправила Правник из России ликвидованная и официально спынила свое основание. Про литературу. Лауреаты премии «Гідруйця» будут обвешчаны 7 листопада у Гданьску. Это найбуйнейшая литературная премия, якая вручается штогод за найлепшую книгу прозы на белорусской мове. Сёлета премия означает свое 15-годие. У Европейском центре солидарности будут обвешчаны пераможцы премии, пройдут авторские сустречи, дискуссии, выстава, кирмаш белорусской книги и иншие подеи. Сёлета у короткий спис премию вошли на наступные книги «Холодные земли» Александра Карнаух, «Ради нас бых» Слуповский, «Бол и мерть у Хротни» Дениса Трусов, «Пентаквантар» Артема Шуканов. Еще 2 удельники, зашифрованные в метах безпеки. Наши новины доступны, а так сама на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальная ўдзень і тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс, па берасцейшчыне да 22 градусаў цяпла. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. Словы з музыкай на радио Рація.

Нидерландская вокалистка Исмена у эфира Белорусского радио «Рация». А теперь вертаемся у конец 90-х годов. Значит, будуем мост помеж концом 90-х а сегодняшним днем. А сегодняшними днями A Perfect Circle объявил тур по Полночной Америке. Это в связи с новым альбомом, с якого появился черговый сингл «To Whom It May Concern». Стандартный зворот стается тут присвященням для слухачов, у яких есть довер и открытость. Личу, что можем опынуться. Сирот их.

0: Словы с музыкой.
1: Манчестерский продюсер Энди Столт и вокалистка с музычного ошерёдья Cork Лейн Хаули. А наконец сегодня песня формату, как изредка старается запускать у эфиры, Not in my name, должится приблизно 18 хвилин. И это новая песня от гурту Archive. Что могу, чи хочу сказать, песня поделяется на выразные частки, хотя выделяют их, может, чаще за все вокалисты, а спевают на этот раз у песни усе. Вертается так сама вокалистка Холли Мартин. Есть у песни злость, гнев, незгода, панковская интенсивность, классная рок-музыка, недренный хип-хоп. Музыки говорят, что живем в часах, коли легко политизуемся, поскольку политика часто не дает нам выбору. Песня имеет выразный антивоенный и антиколониальный характер. А это не первый такой крок, чи маніфест, який появляється тут у творчості, яких презентую у нашій передачі. Тим більш запрошую вас послухати повної пісні. І тому уже так рано розвітуюся і дякую за вашу присутність. Сподіваюся, почуємося простий день так само. А з вами була Іло Карпюк. Покидаю вас уже з гуртом Archive.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Slash выпустил новый сингл «Flying Blind», записанный разом с Майлзом Кеннеди и «Conspirators». Это энергичный гитарный хард-рок с могутными рифами Slash'а, щільной ритм-секцией и характерным высоким вокалом Кеннеди. Песня станет заголовным треком нового сольного альбома «Flying Blind», який выйдет 26 лютого 2027 года. Это наступная великая праца Slash'а после блюзового «Order of the Damned». А уже у красовику музыка отправится с новым материалом у тур по Злученных Штатах Америки и Европе. Slash «Flying Blind» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пласибо выпустили Хелен Келлер. Новую рок-композицию, якая вертая гурт до его дебютного альбома 1996 года. Основой стала клавишная мелодия со схованного трека HK Farewell. Але замест простой перепрацовки старой песни, Брайан Молка и его коллеги створили цалком новый твор. Назва присвечена американской письменнице и активистце, якую Молка называет одной из своих любимых историчных особ. Реліз протягивает юбилейный проект «Placebo Recreated», у яким гурт переасенсовал материал своего дебютного альбома про 30 годов.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: близкость, запаху кадидла, теплой год дыму. Радио
1: Рация. Гайнаука,
2: Соколка,
1: Мосты,
2: Волковыск,
1: 98.1 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Латвии на парламентских выборах упэўнена перамогла партия дзейнага премьера. У Новополоцкой колонии помер психиатр-правдолюб Игорь Пасноу. Милиция расповела про раскрытие буйной коррупционной схемы у агропромысловом комплексе Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подею суседей. На прошедших у субботу выборах у 7 Латвии упэўнена лидируя правоцентристский объединенный список, який представляет действующий премьер-министр Андрес Кулбергс. Поводле попередних выников партия отримала каля 35% голосов и может различивать на 42 места у парламенте. С великим отрывом за ее идут Латвия на первом месте, это пророссийская партия, якая отримала 13%. Прогрессивная с прикладно 11%. 5% барьер так само переодолевают суверенная улада младолатыши, национальное объединение и новое одинство. Выник объединенного спису опынулся значно выше передвыборных прогнозов. Еще перед голосованием опытание давали партии каля 14-20% подтримки. Тады, як экзит-пол показал 35,6%. До белорусских тем. У колонии у Новополоцку помер витебский психиатр Игорь Пасноу. Его еще называли доктор Праударуб. Про это, спосылающийся на свои крыницы, поведомил у Фейсбук правооборонца Павел Левинов. Имя Паснова стало вядом у 2013 годе, коли он начал выступать с критикой недохопов у працы витебских медустанов. После критичного выступу на Белсате про деятельность Александра Косинца, тогочасного старшине витебского облвыконкама, Паснова гвалтом сместили у психиатричную клинику. Его тримали там больше за месяц, и после выхода он спробовал оспрешить и постанову суду, які накировал его на лечение, и выставленный диагноз. У 2014 годе Паснов звернулся у Незалежную психиатричную ассоциацию России, и те подтвердили, что он не имел потребы у лечения. У липени 2019 года Паснов уже был на воле. Позднее уладковался психиатром у Докшицкую больницу. Працуючи там, он у 2020 годе резко критиковал белорусского диктатора за игнорование проблем с коронавирусом, на який тяжко перехворел и сам. Коли докладно отбылся суд и за что конкретно и як покарали Паснова, после чего он оказался у Новополоцкой колонии, застается неведомым простое, что Игорь Паснов не имел свояков и вел закрытый лад життя. Былые зняволенные этой колонии рассказывали, что администрация здекувалася с его. До інших тем. На 13300 человек скоротилася за 5 годов колькость наставников в установах агульной средней эдукации Беларуси, выникая с проведенного выданием позерк параунального анализу публикации, який подрыхтовал Национальный статистический комитет до Дня наставника, який означается сегодня. Коли на початок 2020-2021 научального года у системе агульной средней эдукации працевало 111400 наставников, то на початок 2025-2026 годов 98 100. На криминальную тематику. Про раскрытие схемы системной деловой коррупции, якая денежила у агропромысловом комплексе на территории Менской, Берастейской и Городенской областей, поведомило Министерство внутренних справ. Директор приватного предприемства по ремонте техники на постоянной основе передавал хабары службовым особам сельскохозяйственных организаций. Узнагороджені призначалися за выбор его фирмы у якости виконавца работ, подписание документов и организацию оплаты, говорится у поведомлении. Криминальные справы за хабарництво распочаты у дочинении до 6 человек. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура поветра плюс 14, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: А кто там идет?
4: Газетные выразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка. З'езд заходняй Беларусі ў Вільні. З бальшавікамі ладу не будзе. Чаму нельга кахаць рыбу?
5: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» абвесціла з'езд заходняй Беларусі. Ён мусіў адбыцца ў памяшканні тэатра «Палас» на вуглу Вялікай і Нямецкай вуліцы, пачатак паседжання 10 гадзіне раніцы. У праграме заяўляліся выбар прэзідыуму, даклады з месяц і рэфераты на розныя тэмы па зямельным пытанні, па школьным пытанні, беларускім мастацтве і тэатры, прадугледжваўся падзел на секцыі палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную і рэлігійную. Напрыканцы пазначаліся даклады секцыяў, бягучыя справы і выбары беларускай рады.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Наша Ніва узору 1920 году апублікавала карэспандэнцыю з Ліды. У нас у Лідзе зарганізаваўся беларускі нацыянальны камітэт. Насяленне ўцяміла патрэбу згуртавання сіл для абароны сваіх нацыянальных і грамадзянскіх правоў. Нацыянальная свядомасць шыбка пачынае расці нават у тых глухіх вёсках, у якіх да вайны аб гэтым не было і чутно. Вайна, рэвалюцыя, акупацыя – ўсё гэта навучыла кожнага сяляніна надта добра. Усе нарэшце тут праканаліся на горкіх прыкладах, што добрым гаспадаром краю можа быць толькі сам мясцовы народ, а не прыблуды, як гэта было ў бальшавіцкі час. Бо чужы чужака, ці будзе ён парабак, ці аканом-камісар, усё ж ладу не будзе. Усё будзе зруйнована, і не толькі спакойнага жыцця, але і хлеба не будзе.
5: Беларусь у інтэрбельме.
4: Часопіс «Крывіч» у 1931 годзе апублікаваў артыкул пра аднословы. Кахаць – любіць. Слово «кахаць» ўжываецца толькі ў стасунку да людзей, а любіць – да рэчаў стварэнняў. Нельга, напрыклад, кахаць рэдзьку, бярозу, рыбу, капусту з салам. Іх можна любіць, а кахаць можна кагосьці з людзей, бацькоў, радню, дзяўчыну. Слово «кахаць» некаторая памылкова лічаць запазычаным з польскага, што не зусім згодна з праўдай, бо хоць палякі ўжываюць яго, але ў нас гэтае слово мае выводныя формы, якіх няма ў палякаў. Насовіч падае такія адмены гэтага слова: каханенькі, каханка, каханне, каханак, каханы, кахаць, кахацца. Але побач з гэтым і выводнае: кохаць, кохнуць, кох.
3: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Рабочий верблюд. Латвия не покоится. Масоны уберусть.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе сатирический часопис «Маланка» опубликовал жарт с заголовком «Правда». Какая разница помеж рабочим и верблюдом? Что ты, сдурнел ти что? Як же это можно равнять рабочего до верблюда? Я не равняю. А разница есть помеж ими зусим невеликая, бо верблюд может несколько дён вытрымать без воды, а рабочий без еды.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Наша Нива у 1920-м опубликовала артикул «Латвия не покоится». Злебавы наказывают. У совязи с рухом войск генерала Желиговского уздовж чыгунки, якая связывая Вильню с Латвией, латышская армия 12 кастрычника атрымала на усялякі припадок приказ позаймать позиции на этой линии до самой этнографичной литовско-латышской границы. Для того, что мета операция у генерала Желиговского невядома. У сувязі з гэтым главнакамандуючы Балодзіс паехаў у Шаўлі дзеля перагавораў з літоўскім главнакамандуючым, каб не было недаразуменняў.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Беларускі фронт у 1938 годзе пісаў пра масонаў у Берасці. У Польшчы існуюць два масонскія кірункі або абрады: Вялікага Ўсходу або французскі і шкоцкі або англосаксонскі. З прэсавай дыскусіі выявілася, што шкоцкі абрад пануе ад 1926 году, калі быў адсунуты французскі абрад, які, аднак, не хацеў здаваць пазіцыяў. У 1930-м, калі некаторыя павадыры французскага абраду былі пасаджаны ў Берасце, у шкоцкім абрадзе або ў вялікай национальной лёжи Польши наступил разлом. Часть лёжи с великим майстром Стругом на чале не сгодилась с тактикой Берестя и мусила уступить.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

Лида! Кто это звонит? Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Не, скажи, что меня нет! Нету! Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую, ну не бойся!

тих часов надзённый воклич, хай зно открые вочи нам. Тут забивают нашу волю, тут гвалт пануя и подман. Не вер, не бойся,

каким те кветочки у вазе. Холоп Москвы и оккупант, девчатка лечит сегодня газом.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Щасливий муж з аншлягом. Хто задоволений риським міром? Льос зуброу біловежі.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Выдание «Студентская думка» в 1926 году пишет про глину сценичной деятельности Белорусского студентского союза в Вильне. Отбылась вечерина спектакль, где студенты сгуляли пьесу Франтишка Ляхновича «Счастливый муж». Гуляли, объективно кажучи, зусім добра. Народу было на редкость шмат. Треба отзначить, что на гул на белорусские спектакли публика, переважно молодь, идзе вельми охотно. Видать, отчувая голод на белорусское представление, а гэтага голоду, на жаль, няма дзе задаволить. Патрэба белорусского театру, телепи белорусского народного дому отчувается с кожным днем. Апошний спектакль показал, что артистично-техничных сил у нас хопить, треба материальной допомоги, треба инициативы. Гэта необходная патрэба, гэта мы мусим сарганизовать.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выдание «Белорусский звон» в 1921 году задалось пытанием, кто задоволены рыской умовой. На гул беручи никто, а не польское громадянство, ни тем больше белорусское. Не будем поутарать неведомо который раз, что можно было легко добиться куды выгоднейших для Польши и больше справедливых для Беларуси варунков. Одно только можем сказать, а это, сдается, глубокое переконание близусих белорусов, рыский мир недолго вечны. Але ж, яким ён не трывал и не был бы, усё ж пры счастливым укладе падзей ён можа протрываць год, два, а то и тры.
0: Беларусь у Интербельме.
1: «Шлях молоді» у 1929 годзе написал про зуброў у Беловежской пушчы. З надыходом усесветной войны у найвялікай на Беларусі Беловежской пушчы бадай зусім выгинули адзіныя па ўсім свете зубры. Цяпер хочуць іх разгадаваць ізноў, дык дзеля гэтага абгарадзілі 30 гектараў пушчы і прывезлі з варшаўскага звярынца пару зуброў.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Германия выделяет Украине больше за 1 миллиард евро военной и энергетичной допомоги. У России на карантин зачинили 5 медустанов пася выпадку смерти жанчины от чумы. Ютуб заблоковал канал внутренних войсков МУС Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с замежных поведомлений. Германия выделяет Украине больше за 1 миллиард евро военной и энергетичной допомоги. Про это стало известно с сегодняшнего визита в Киев канцлера Германии Фридриха Мерца. У пакет войдут сроки на совместную вытворчесть перехопников супротиреактивных дронов, дальнобойную зброю, боевые дроны и сподорожниковое обсталевание. Еще около 350 миллионов евро накируюсь на энергетику, генераторы, трансформаторные подстанции – и ремонтные комплекты. Мы оперативно запускаем их в серийную вытворчесть. Это хутка и отчувально умацуя украинскую СПА, заявил Мерц об новых перехопниках. Мерц так само поведомил, что Германия разом с Францией и Великобританией планует узимку провести в Берлине сустрэчу коалиции жадающих для координации дальнейшей допомоги Украине. А в российском Иркутске после смерти жанчины от чумы на карантин зачинили городские больницы номер 1, 3 и 10, Ивана Матренинскую детячую больницу и родильный дом, поведомляя выдание «Люди Байкала». Крыница выдания у сферы оховы здоровья заявила, что врачи уже открыто говорят об чуме, однако у официальных документах захворывание не фигуруя. Крыницы ствержают, что с первого кастрычника машины худкой допомоги, которые везут людей, что контактовали с загинулой, на обследование сопровождают нарады ФСБ. По водле даденных выдания усяго установили 197 человек, 189 из них шпитализовали. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поведомил другого кастрычника, что прикмет захворывания у них не выявили, а выники лабораторных доследований отмовные. Нагадаю, другого кастрычника улады поведомляли об смерти от чумы 27-годовой супрацовницы Иркутского супрачумного института Дарьи Шипиловой. До белорусских тем. Канал внутренних войсков МУС Беларуси на YouTube заблокованы. Про это ведомство поведомило у своим телеграм-канале. Теперь по старым адресе канала открывается только поведомление «Гэтая сторонка недоступная». Чому его заблоковали, во внутренних войсках не удокладнили. У ведомстве связали то, что здарылося, с массовым блокованием провладных белорусских ресурсов на Ютубе. Саму ситуацию силовики описали, как подтверждение уластной эффективности. Внутренние войски МУС узначаливая Миколай Карпянков. И он находится под международными санкциями Евразвяза, США, Британии, Канады и шерегу інших краин за дотычности до подавления протеста в Беларуси и порушения права человека. Так само на базе внутренних войсков працуют шматликие так званые патриотичные клубы для школьников. Нагадаю, YouTube-каналы Державного информационного агентства «Белта», а так само правовладных телеканалов АНТ и СТБ были выдалены у вечера 3 красовика бягучего года. У Гродни прошел фестиваль спортивной ходьбы, присвященный памяти призера Олимпийских гульнев Петра Почанчука. Про это поведомляет телеканал «Гродно Плюс». Фестиваль начался с урочистого парада открытия. После удельники вышли на старт скандинавской ходьбы и семейного заходу. Так само отбылись спаборництвы сярод юнаков, девчат, мужчин и женщин на дистанциях от 3 до 10 километров. Удел у фестиваля взяли юные спортсмены, представники категории «Мастерс» и эстафетные команды. Завершился спортивный день подведением выников и узнагороджением переможцев. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветру плюс 14, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Стеклова.

полной душой песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крыть родной душой песни весело петь.

0: Сусветная политика не старается обмануть и не зауважить того, что от многих годов некоторые из державных уладаров сами дали себе право вырашать проблемы по воле своей воли. Приклады деяния у теперешнего американского президента яскраво показывают, что живем в часе, когда так званая правда завсёды стоит на боку мощнейшего. И это бачить у весь свет, и хавая час от часу в очи, бо и так не зможе он зробить ничего у таких выпадках. Еще больше аморально выглядит это у выпадку президента российского, бо тут маем приклад поводина у державы, якая силу мае только у своих вачах, але и так страх перед варятством керуючих этой краиной, что все ж таки начищне хтось ядерную кнопку, не дозволяє так званому демократичному світу просто гетому глиняному монстру дать у морду. І таким суддям і нам треба присвятити хвилину, каб яны ведали, що ми ёсць і що ўсё бачым, нават тады, калі не можам на такі дзеянні паўплываць. Запрашаю на паэтычныя роздумы.
1: Райнер Марыя Рильке. Усё зноў будзе велічным, былінным. Пераклад з нямецкай Васіля Сёмухі. Усё зноў будзе велічным, былінным, і рэкі хвалістыя, і раўніны. Багаты сад, аплот за лішнім стане, і пацякуць у вольныя даліны на шчодры хлеб рупліўцы пасяляне. Не будзе церкваў, где трымаюць Бога, як вязня ў ланцугах астрога, расчулена плакваюць, блюзнераць, нібы спараненага ў клетцы звера, гасцін на стране прыхадняў і вера, у чысціню ахвярнасцяў людскіх, ва ўчынках нашых, у тваіх, маіх. Неистага свеця марнае гульні, а толькі палкае спазнанне смерці. Служыць зямному вучымся мы ў свеце, каб потым годна развітацца з ім.

Каб стать суддею и опрануть судейскую тогу, треба закончить шматгадовую навуку, практику, сдать шмат экзаменов и до того еще иметь много счастья. Только тогда такая особа отримывает право на то, как по воле закону вырашать быть або не быть інших людей. Але, оказывается, можно дойти до того и по-иншому. Можно стать

Николи не будет так, что у свете усе будут згодны с усими. Это не махчима. И только весь час актуальным застается питание. И чем усе это скончится? И с тем питанием я, Андрей Щепанюк, оставляю вас до наступного выпуску поэтичных роздумов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Пророссийские депутаты из Германии плануют поездку в Беларусь. Беларусь налаживает больше тесные связи с Ираном по банковских операциях. Беларусы стали пить меньше горелки и больше слабоалкогольных напоев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Группа представников федеральной земли Бранденбург плануя у листопаде проехать у Беларусь. Про это поведомляет политичный оглядальник Александр Фридман. Поводле его даденных организатор проекта, депутат Ландага Бранденбурга от фракции «Союз Сары Вагенкнехт» Свен Харнауф. Як означает Фридман, мета поездки – ожидцевление партнерских связей помеж городами-побратимами – Франкфуртом на Одере и Витебском, а так само Менском и Потсдамом. Харнауф представляет политичную силу, якая выступает за отмену санкций супрать России и супрать военной подтримки Украины. Поводле Харнауфа наступная поездка запланована у Россию. Фридман лишит, что визит у Беларусь повинен стать своеобразной проверкой перед контактами с Россией. Иран и Беларусь домовились створить механизм регулярных встреч представников центральных и коммерческих банков, а так само финансовых установ двух стран. Про это поведомил Центральный банк Ирана по выниках 19-го посяджения совместной комиссии по экономичному сотрудничеству у Менску. Посяджение проходило с 29 вересня по 2 кастрычника. Поводле иранского регулятора баки обмерковывали практичные способы ухиления перешкод для валютных и банковских операций. Было заявлено об готовности банковской системы и финансовых установ Ирана притягивать прямые инвестиции и содействовать уделу белорусских банков у буйных экономичных и гандлевых проектах Украине. У поведомлений не удокладняются термины запуску механизма сустреч, перелик банков и конкретные инструменты, которые плануются выкористовывать для спрощения разликов. До иншей международной темы. Польша и Румыния отмовились нарощивать транзит украинского сбожжа. Хоть за блокады у Чорного моря Украина не может вывести миллионы тонн урожая. Про это пишет Политико. Атаки на порты и судны в Чорном море протягиваются уже третий месяц. По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, теперь сухопутными и рачными маршрутами праз Европу отрымовывается вывести меньше за половину экспорту. Коли блокада захавается, до конца года Украине может остаться до 35 миллионов тонн збожжа. На этом тыдне Высоцкий особисто звернулся в Брюсселе до коллег с краин ЕС. Киев просит поширить транзит своей сельгазпродукции праз Европу и вылучить 1,1 миллиарда евро, каб покрыть узрослые выдатки на перевозки. Ситуация критичная, просто критичная, сказал министр. Министр сельской господарки Румынии Барна Танцош заявил, что интересы уластных фермеров для Бухареста застаются приоритетом. У польском министерстве инфраструктуры поведомили, что ведомство не планует никаких змен, якія павялічылі б транзит украинской агропродукции. Об густовых прихильностях. За 5 годов у Беларуси прикметно скоротилось споживание алкоголю. Поводле звестак Белстата, с 2020 до 2025 года споживание чистого алкоголя в Украине зменшилось на 0,9 литра на душу населения, або амаль на 7,6%. Коли в 2020 году у пераліку на абсолютный алкоголь средний белорус выпивал 11,8 литра спиртного, то у 2025 гэты показ знизился до 10,9 литра. При этом жыхары краины прикметно изменили перевагу. Стали меньше пить горелки, вина и пива, але при этом больше ликеров, пенистых винов и слабого алкоголю. Масней за все за 5 годов снизилось споживание плодовых винов, практично на полову. Виноградного вина в Беларуси стали пить меньше на 20%, горелки на 9%, пива на 3%. Зато вельми значно выросли продажи слабоалкогольных напоев, амаль у 3 разы. Такую з'яву называють покаленчим спадом споживання алкоголю, бо молодые люди тепер п'ють його значно менш, чим їх батьки. Больш новинов на сайте і в соціальних сетках Белорусского радио Рация. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветру плюс 14, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое.
3: Трансграничное радио FM.
4: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Алоїзы Пашкевіч.
6: Царские чиновники знайшли у книгарни Шляпелю книгу тетки и за гэтага збудили криминальную справу.
5: Алексей Дзікавіцкий презентовал у Варшаве свою новую книгу «Вяртання Эльзы».
7: Гэта прыгодніцкий роман, амаль детектив, можно сказать.
5: А так само рецензию на поэтичный сборник Алексея Пысіна «Синий ранок».
8: Маки у свет летают.

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні у музеї Марії Юр'єса Шляпіліса відбулася конференція «Культурна спадщина Лаїзи Пашкевич тітки. Простора литовсько-білоруського діалогу». У ёй узялі ўдзел літоўскія і беларускія даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам.
2: Тут наш шматгадовое супрацоўніцтва і таварыства, і моя власная навуковая кар'єра, бо так ці не так, з этими навуковцами я пересекався не один раз, і довгая супраця, і асоціація білорусістів, і самим товариство білоруської культури. Тому ось гэтым разом рішив підключити більш литовських навуковців, які цікавляться білорусами, Білоруссю, так ці інакше обознаної і у білоруському житті, у білоруській історії, у гэтых наших агульних взаємних сувязів і у початку 20-го стагоддя, і у кінці 20-го, і вже у 21-му стагодді важні моменти, тому що головне, які мета конференції, навіть назви «Діалог», «Діалог культур», що важно, ну, нам сьогодні не сваритися, а шукати агульные кропки для супрацовництва, что и показала конференция, что это все махчимо, что треба разом и не закрываться.
1: А можно сказать, что имя Алаизы Пашкевич, яка имела псевдоним тетка, это имя ушановано у Литве, ушановано я неким чином?
2: Скажем, коли брать...
1: Чому я так задаю питание? Потому что я здивился, накольки отгукнулись вот литовские діячі і культури, як вони падрыхтавалі доклады, як это все, ну, для мене дзіўна нават.
2: Ну, то бачым, што гэта імя вядомае і вельмі вядомае, тут у Новай Вільні ёсць вуліца, якая называецца Лаїза Пашкевіч тёткі. І паколькі яна была жонкай Степана Кайрыса, гэта адзін з сігнатараў ці падпісантаў акта незалежнасці Літвы 16 лютого 18 года, то ось яна вельмі добра вядомая. Яе шануюць літоўскія навукоўцы, ведаюць, як бачым, і з дакладаў, і вось раман Валянціны Коўтункавіч «Міласэрнасці» пераклалі на літоўскую мову.
3: Переклад этого романа для меня это был вельми давно, примерно 30 годов назад.
1: Перекладчица Алма Лапинскине.
3: Для меня это было вельми цікаво, вельми приємно, тому что книга моей собровки Валенсины и книга про вельми цікавую, но вельми талиновитую про Алаизу. Так что детали я уже не памятаю. Я была вельми рада, что наш переклад вышел так хутка после оригинала, потому что Валентина мне передала этот машинопись своей в ту другой части, и я это хутка зробила.
1: А вугле как бы дивно, и вам не дивно, что юбилей 150-годие тетки так широко все-таки означается у Вильни, у Литве, причем с уделом, ну, таким широким и депутатов, и культурников, и литераторов. Как это воспринимается?
4: Для меня воспринимается не дивно, потому что уже не первый раз Вильми Шмат удельничала.
1: Поэтка Ванда Мартинш Душрейш.
4: У фестивалях, у мероприемствах, коли литовские поэты, некие громадские дячи организовывали мероприемства, организовывали целые фестивали, причем, коли ничем с литовской культурой это не было связано. Например, один из первых фестивалей, на котором я удельничала, это был фестиваль на Зверинце. И теперь, даруйте, не не припомню этого прозвища этого человека. Это литовец, який працював на литовском телебачении вельми долго редакторами. Вот, на жаль, уже дышел лепший свет, але он проводил часто, я так разумею, каждый год, фестивали белорусских поэтов, которые жили на зверинце. А их там шмат было. Так. И домик, это так само, где жил Кайрис с теткой, дравляный домик, так само на зверинце. Тому для меня это не дивно.
2: Ну, это такая, лечу, и удалая первая спроба знову наладить черговый диалог, тем больше и само помешкание не просто выбрано. Это музей Юргіса і Марії Шляпелєв, з ким я не сябравали, вона тут бувала. Ну, побач знаходилася і книгарня Шляпелєв, де продавалися книги тітки. До речі, навіть саме цікава історія, що царські чиновники знайшли у книгарні Шляпелєв книгу тітки, і за гетого збудили кримінальну справу. И нават хотели зачинить книгарню и конфисковать все книги, а владельников посадить в тюрму. Правда, все скончилось добро, справа закрылась, и обошлось, але менавіта вось за книжки тетки. Але это свідчить, что накольки она была небезпечная для царских чиновников, как они полохались нават одной белорусской книжки.
1: Ну вот вершев, напевно.
2: Так, нават.
1: Потому что верши распавсюджились, как улетки.
2: Так, как улетки, нават за это же был конфискована газета «Беларус» в 13-м годе за один только верш. Я не переклал его на российскую мову, уличили, что он небезпечный для империи. А тому вот такие интересные истории.
1: Конференция велася на белорусской и литовской мовах. Особной подеей стала презентация книги «Тетка Творы», выдаденной выдавецтвом «Скарина Пресс» белорусской латинкой.
5: Какие места просто так не покидают, зих отходят с Богом кто, а кто с боями за их головы и поэмы им складают. Мне ж только гонор развитаться выпадая. До побачення, господиня, пані Вільня, я зрозумію вас ужо без перекладу. Я шмат казав, а все ж ми не договорили. До побачення, до свидания, Висогяро, бігу з подмостков антикварних тротуарів, за домом дом,

тоска. Мне уже не сблытаться у пошуках святыни, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга,

все життя застанеться потреба пройти той шлях у отворотным на керунку. Хай не хапав я зорок зивиленского неба, и при отъезде маю не геройский выгляд, але на старость есть для выхваленню тема, что и в моим житті был

0: слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Вільні вийшла книга класика литовской літератури Вітаутаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». У перекладах на белорусскую мову Ванды Мартинш Душрейш. Мачерніс прожив всего 23 года и загинул в 1944 году от аскепка артиллерийского снаряда. Его верши збирали по радочках по всем свете, бо большая из них захавалася у приватных листах до сябров и сябровок, которые разъехалися после войны по всем свете. Чому литовцы так бережливо ставятся до своей спадщины? Каже поетка и перекладчица Ванда Мартинш Душрейш.
2: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и этим яны от нас трошечки отрозниваются. Все-таки так, мы не учапившись, мы кипцюрами и зубами у свою историю и своих письменников.
3: Потому что это их подмурки национальные, культурные, подмурки. А подмурки знищить, и все тогда руйнуется.
2: Абсолютно згодная. И я теперь памятаю, как несколько годов назад вы меня запросили на конференцию навуковцев у Ковня, и я вам написала, я не навуковка, а вы мне написали, Ванда, ты повинна там быть. Доброе, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала, и цалком погаджуся с тем, что кажут там про некие внешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, может, трошечки это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалася. Это значит, что люди у каждом поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
3: З ваших особистых планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
2: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято-песни, хутка. Вось, потом Олеся Дамкович так само робит эту белорусстаражитную.
3: Фестиваль.
2: Да, фестиваль песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация моего нового перекладу моей новой книги, перекладу Вітаутаса Мачерніса. И с этой книгой я собираюсь ездить вельми шмат. Не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
3: По всему свету?
2: По всему свету, так, обов'язково. Вельми добре со Скориновкой працую.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысин народился в 1920 году в вёсцы Высокий Барок Краснопольского района Могилевской области. Учился в школе в Высоком Барку. Старейшие классы скончил у Палуцкой средней школе. Перед войной распочал учебу в Коммунистичном институте журналистики в Менску, куда он был накированный как активный селькор районной газеты «Червоный стяг», с якой почал супрацовничать под час в учебы у семигодцы. Институт поэту закончить не удалося. С початком войны эвакуируется у Гомель, потом на Урал, у запасный полк. Войну прошел сувязистом, удельничал в боях, двойче был пораненный. Демобилизовался на початку 1946 года. Працевал отказным секретаром Краснопольской районной газеты «Червоный стяг», редактором Черриковской районной газеты, у редакции областной газеты «Могилевская правда». С 1974 года до опошних дён был секретаром Могилевского областного отделения Союза письменников Беларуси, автор шматликих сборников поэзии и книг вершов для детей. Помер 27 жнивня 1981 года у Могилеве. «Синий ранок», другая книга поэта, вышла в 1959 году у державным выдавестве БССР.
0: Рецензии.
1: Алексей Пысин – найяскравый представник литературной Могилевщины. Практично вся его литературная и журналистская деятельность отбывалась у Могилевской области, а у другой полове 70-х он навод узначаливал областную организацию Союза письменников. Цікаво, что другая книга поэта «Синий ранок» вышла после долгого перапынку, бо первая «Наш день» побачила свет у 1951 годе, то бок по між імі было 8 гадоў. У кнізе адчуваецца вельмі моцны ўплыў расійскай паэзіі 30-х-50-х гадоў: Бакрыцкі, Лугаўскі, Жараў, Асадаў, Святлоў, Межараў. І гэтая запазычанасць хутчэй адчуваецца ў форме верша, у яго рамантычнай інтанацыі. Але што датычыць зместу, пачуццяў, алітэрацыяў, вобразаў, дык тут паэзія Пысіна ўжо цалкам беларуская і самастойная. Характерно, что начинается сборник вершем «Ручники», не неким идеологичным або патриотичным. Это верш про мати, якая вышивая ручник. Вышивала мати у руках, як веселки нитки мельгатели, клалися на белых ручниках, родной нивы, фарбы и оттенни. И заканчивается книга отповедным вершем, який называется «Вузел». Не ведаю, яким вузлом на вики я привязан, до старых сосен за селом, до яблынь, груш и вязов. Поміж гэтымі вершамі і ідзе паэтычны расповед пра родную зямлю, яе хараство і працавітасць людзей. Беларускія паэты 50-х-60-х, як згаварыліся, у многіх тагачасных зборніках можна знайсці вершы пра тое, што паэт чакае паводкі. Што гэта за паводка, можна толькі здагадвацца. Вось і ў Пысіна ёсць адпаведны верш. Чауны зимуюць над ракой, і хоць на вышках дзесьці вёслы, снять не затішша і спакой, а гул паводкі веснавой, агні рыбацкія над плёсам.
0: Рецензії.

0: Рация. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах. Он подтрымливает размовы, что повойдуются у провода.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. За российской атаки на Украину Польша узняла у неба войсковую авиацию. Польская МЗС не плануя змен у працы своей амбасады у Киеве. Арына Соболенко нечакана проиграла у Пекине 34-й ракетцы свету. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урадовый центр безопасности Польши сегодня у 15:25 разослал попереджение жыхарам Люблинского и Подкарпатского воеводства у сувязи с российской поветренной атакой на Украину. Увага, российская поветренная атака на территории Украины. Ситуация контролируется. У поветры працуя польская авиация. Чекайте дальнейших поведомлений. Говорится у попереджении. Оперативное командование узброенных сил дагэтуль не поведомило, что у сувязи с погрозой были узнятые у неба польские и союзные знішчальники. У протяг темы. Российские погрозы и заклики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробуя заполохать Европу и ослабить подтримку Украины, поведомила сегодня польская МЗС. Министерство заявило, что не чакая змен у працы амбасады Польши у Киеве. У министерстве подкреслили, что Польша непохисно подтримливая Украину, ее право на самовызначение и территориальную целостность. Мы будем протягивать рашуче реагировать на безотказные и небеспечные деяния России и разом с союзниками узмоцнять тиск на Кремль. «Мы не чакаем змен у працы амбасады Польши у Киеве», написала польская дипломатия. Аналогичную заяву зарабила амбассадор Евразвязу во Украине Катарина Мазернова. Россия передала послание замежным дипломатам у Киеве. «Альбо вы съедете, альбо будете рызыковать уласным житем. Наш отказ – мы застаемся. Делегация ЕС застается у Киеве», написала яна у соцсетцы X. До інших міжнародних тем. США, Китай і Росія уступили у гонку за установку першого ядерного реактора на місяці. Про гэта піша «Нью-Йорк Таймс». Реактор потрібний для будучих постоянних лунних баз. Сонячні панелі безкорисні падчас лунної ночі, яка довжиться більш за два земних тижні. США розлічують отримати установку до кінця 2030 года могутністю 20 кВт, здольною автономно працювати 5 годів. Росія у рамках совместного проекта с Китаем планует до 2036 года побудовать реактор «Селена» могутностью до 10 кВт и термином працы каля 10 годов. Выданне пишет, что ядерную энергетику Китай фактично делеговал России, якая мая великий опыт эксплуатации реакторов у космосе. НАСА поскарая программу, боючися, что российско-китайский проект дозволить створить вокруг реактора фактичную забороненную зону и поуплывать на доступ до ресурсов поудню полюса месяца. И об спорте. Выступление Арыны Соболенки на престижном турнире у столицы Китая завершилось огучной сенсацией и нечаканным вылетом уже у третьем крузе. У матча за выход у 1/8 финалу белоруска сустрелась с 20-годовой чешкой Николой Бартуньковой. Гульня протягивалась полторы годины и завершилась поражением Соболенки с ликом 4-6-3-6. Белоруска не смогла выкорыстать ни водного с 5 брейкпоинтов. Выдание «Гардиан» удокладняет, что у всех это шанс были упущены у шостым гейме первого сета, коли чешская спортсменка продемонстрировала блескучую гульню у обороне. Для молодой чешки, якая находится только на 34-м радку сусветного рейтингу, гэты триумф стал саправдной подеей. За матч яна выканала 4 эйсы. После гульни Бартункова назвала белоруску легендой и призналася, что неимоверно счастливая отримать такую перамогу. У наступным крузе яна сустренится с австрийкой Синей Краус. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, 5 кастрычника, на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветра днем от плюс 10 до плюс 17. Ветер заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». На библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, 1 раздел, 43-51 верш. На наступный день Иисус хотел исти у Галилею и знаходить Филиппа и каже ему: «Иди за мною». Филипп же был с Бетсаиды, с городу Андрея и Петра. Филипп знаходит Нафанаила и каже ему: «Мы знайшли того, про кого писал Моисей у законе и пророки, Иисуса, сына Йозепа, что с Назарету». И сказал ему Натанаэль: «Ти ж може быть, что доброе с Назарету?» Говорит ему Филипп: «Прийди и погляди». Иисус убачил Натанаэля, який ішов до яго, и каже про яго: «Вось саправдный ізраїльтянин, у яким нема подступу». Натанаэль каже ему: «Адкуль ты доведався про мяне?» Отказал Иисус и сказал ему: «Раней, чем Филипп покликал тебе, коли ты был под древом фиговым, я бачил тебе». Отказал ему Натанаэль: «Раби, ты сын Божий, ты володар Израиля». Отказал Иисус и сказал ему: «Ты веришь? Бо я сказал тебе, я бачил тебе под древом фиговым, угледишь большее за гэта». И каже ему: «Саправды, саправды кажу вам, от цяпер угледзіце неба адчыненыя і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць да сына чалавечага». У Евангелі паводле Яна сустрэча Іісуса з Нафанаілам завершае аповед пра першых вучняў. Філіп, знайшоўшы Нафанаіла, паведамляе яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі Маісей у законе і прарокі, Іісуса, сына Іосіфава з Назарэта». У гэтых словах гучыць перакананне першых вучняў. Яны ўбачылі ў Іісусе таго, на каго паказвалі закон і прарокі, чаканага месію, пра якога гаварыў увесь стары запавет. Але рэакцыя Нафанаіла не была падобная да захаплення. Ён пытаецца: «З Назарэта ці можа быць штосьці добрае?» Гэтае пытанне

0: различных новин, что на Семидюнце было не так от понеделька до недели.
1: Министерство внутренних справ Беларуси, как завжды, у своим репертуары. Коли белорус каже, что ему нечто не подобается, у ведомстве одразу начинают шукать не проблему, а артикул. На гэты раз под раздачу потрапил ТРЭЦ. Начальница управления информации и громадских сувязей МУС Наталья Сахарчук заявила, что великая колькость критичных постов белорусов у этой соцсетцы саправды погроза безпецы. И тут хочется задать простое пытание, яким чином скарги, например, на кепские помидоры могут поуплывать на национальную безпеку.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на Семидюнце было не так от понеделка до недели?
1: Уявим, человек зашел в краму, убачил на полице помидоры, поспробовал их дома и написал у ТРЭЦ: «Сподарство не берите яны без смаку». Усё, держава похиснулася, недзе ў МУС загарэўся чырвоны індикатор. Сілавікі пачалі моніторыць ситуацию. Аўтар паста про кепскія помидоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, все больш нагадвае службу контролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – так сама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не аплодысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за ТРЭЦ. Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідорах.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на Семідюнце было не так ад панеделка да нядзелі.
2: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
0: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
3: «Што-то не так».
4: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Германия выделяет Украине больше за 1 миллиард евро военной и энергетической допомоги. У России на карантин зачинили 5 медустанов после смерти женщины от чумы. Ютуб заблоковал канал внутренних войск МУС Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с замежных поведомлений. Германия выделяет Украине больше за 1 миллиард евро военной и энергетической допомоги. Про это стало известно сегодняшнего визита у Киев канцлера Германии Фридриха Мерца. У пакету войдут сродки на совместную вытворчесть перехопников супроть реактивных дронов, дальнобойную зброю, боевые дроны и сподорожниковое обсталевание. Еще около 350 миллионов евро накируют на энергетику – генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты. Мы оперативно запускаем их у серийную вытворчесть. Это хутка и отчувально умацуя украинскую СПА, заявил Мерц об новых перехопниках. Мерц так само поведомил, что Германия разом с Францией и Британией планует узимку провести в Берлине сустречу коалиции жадающих для координации дальнейшей допомоги Украине. У российским Иркутску после смерти женщины от чумы на карантин зачинили городские больницы номер 1, 3 и 10, Ивано-Матренинскую детячую больницу и родильный дом, поведомляя выдание «Люди Байкала». Крыница выдания у сферы оховы здоровья заявила, что врачи уже открыто говорят об чуме, однако у официальных документах захворывание не фигурует. Крыницы ствержают, что с 1 кастрышника машины худкой допомоги, которые везут людей, что контактовали с загинулой, на обследование сопровождают нарады ФСБ. По водле даденных выдания усяго установили 197 человек, 189 из них шпитализовали. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поведомил другого кастрышника, что прикмет захворывания у их не выявили, а выники лабораторных доследований отмовные. Нагадаю, другого кастрышника влады поведомили об смерти от чумы 27-годовой супрацовницы Иркутского супрачумного института Дарьи Шипиловой. До белорусских тем. Канал внутренних войск МУС Беларуси на Ютуб заблокованы. Про это ведомство поведомило у своем телеграм-канале. Теперь по старым адресе канала открывается только поведомление. Эта сторонка недоступная. Чему его заблоковали, во внутренних войсках не удокладнили. У ведомстве связали то, что сдарилось с массовым блокованием провладных белорусских ресурсов на Ютубе. Саму ситуацию силовики описали как подтверждение уластной эффективности. Внутренние войски МУС узначаливает Миколай Карпянков. И он находится под международными санкциями Евразвяза, США, Британии, Канады и шерогу інших краин за дотычности до подавления протестов у Беларуси и порушения правов человека. Так само на базе внутренних войск працуют шматликие так званые патриотичные клубы для школьников. Нагадаю, ютуб-каналы Державного информационного агентства «Белта», а так само правовладных телеканалов АНТ и СТБ были выдалены 3 красовика бягучего года. На 13 300 человек скоротилась за 5 годов колькость наставников во установах агульной средней адукации Беларуси, выникая с проведенного выданием позерк параунального анализу публикаций, якія подрыхтовал Национальный статистический комитет до Дня наставника, який означается сегодня. Коли на початок 2020-2021 научального года у системе агульной средней адукации працавало 111 400 наставников, то на початок научального 2025-2026 года 98 100. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, 5 кастрычника, на беларуска-польском помеже воблачно с прояснениями. Ападков не чекается. Температура поветра днем от 10 до 17 градусов тепла. Ветер заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.